заливено. Примиш руку ми на груди и то увид ме пробуди. Ночи су тешки,

комунизмот во Меси и Роналди. Власнике клубова спотиньо на палиньо навале да наступимо у диаспориньо. До вуку се реномирани дилериньо, а за нима и пумка.

0: Пиньо, париньо, клепиньо, паназад у домовиньо, париньо, трошиньо, направи кокаиньо, оригинал куравиньо, на друштво правиньо, адиос, богом, довиђења, сиротиньо.
1: Ей, париньо, ей, париньо, светиньо и проклетиньо, ей, париньо, ей, париньо, светиньо и проклетиньо.
0: Болиньо, куриньо, само дај лову и ушибри колибри. Болиньо, куриньо, пуни смо